0: ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

Я спасал, а что теперь? От любви к тебе снова лечусь. А помнишь наши разговоры? Я сказал когда-то, что полюбил тебя за честность твою, простоту. Так признайся, давно я так не ошибался. Я опять выбрал не ту.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркер».

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Радио «Маркес».

0: quvnoq fasl musiqasi yoz ohangini
1: biz bilan tingla.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 12.
1: It is 12 p.m. in Tashkent.
0: Столица полдень. В эфире Империя звука. https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркес.

0: Yurtımızda saat 16.
1: Республика Ямен-Ташкент.
0: В столице 16 часов.
2: Маркес радиосы.

0: закон.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: We sorrow, Africa, Africa. Алло, алло. Радио Магреб.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Ресторанга бир одам кирип келиб, кечирасиз, кеча мен шу ерге келумидим? Ха, келудингиз. Рахмат. Кечирасиз, кеча мен 2000 сомлик ичумидим? Ха, ичудингиз. Худога шукр. 2000 сомми кеча юқотиб қўйдим деб ўйламман.

вот непростой. Он волшебный. Он может исполнить все, что ты захочешь.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: musiqiy nonstop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: Столица 22 часа.
2: Маркес. Маркес. Радиосы.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа.
2: Радио Маркес.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа.
2: Марчас. Радиосы.

0: Navolar sokinligi, tong manzaralariga hamohang ko'ngil olamingizga fayz ulashadi.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua